0: эфире радио «Овози Точик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Точик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Точик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Точик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Точик».
2: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире русский блок радио «Овози Точик». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Алишер Шералиев и ведущая программы Я Тахмина Амонова. Дорогие друзья, но сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса событий в этом выпуске. Последние новости из официальных источников.
3: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овози Точик».
2: Поездка лидера нации Мамали Рахмона в Ховалинский район Хатлонской области. Официальный визит премьер-министра Грузии Иракля Кабахидзе в Республику Таджикистан. Уникальный подарок президента Таджикистана передан Национальному музею. Япония готовится к экстремальной жаре. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Июня президент республики

Важен выпуск более 10 видов молочной продукции, а его производственная мощность составляет до 360 тонн продукции в год. После ввода объекта в эксплуатацию постоянной работой обеспечены 20 местных жителей. Продолжение поездки в селе Шехмизон лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, ввел в эксплуатацию пансионат для сирот и детей с инвалидностью. В учреждении созданы современные условия для продвижения обучения и отдыха воспитанников. Здесь также организованы кабинеты для обучение ремеслам, библиотека, медицинский кабинет, спортивные и игровые площадки. В новом социальном учреждении постоянной работой обеспечены 30 местных жителей. Глава государства высоко оценил инициативу местных предпринимателей и дал ответственным лицам рекомендации по обеспечению качественного ухода и воспитания детей. Состоялся официальный визит премьер-министра Грузии Ираклия Кабахидзе в Республику Таджикистан. Ключевым событием визита стала встреча переговоры с президентом Республики Таджикистан и лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном. В ходе переговоров глава государства и премьер-министр Грузии обсудили текущее состояние и перспективы развития таджикско-грузинских отношений, уделив особое внимание вопросам расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-транзитного и гуманитарного сотрудничества. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул важность укрепления взаимодействия в сферах сельского хозяйства, промышленности, инноваций, цифровой экономики, науки, образования, культуры, туризма и спорта. Также стороны подтвердили готовность к дальнейшей координации усилий на международной арене, в том числе в рамках ООН. В рамках официального визита также состоялись встречи-переговоры премьер-министра Грузии Ираклия Кабахидзе с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода. Главы правительств обсудили вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и других сферах, представляющих взаимный интерес. По итогам официального визита был подписан пакет из 11 двусторонних документов, направленных на укрепление договорно-правовой базы сотрудничества между двумя странами. Особое значение стороны придали созданию совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая будет способствовать дальнейшему расширению практического взаимодействия между Таджикистаном и Грузией. Двадцатого июня председатель Маджлиса Мондагон Маджлисёли Республики Таджикистан Файзали Идизода принял премьер-министра Грузии Ираклия Кабахидзе и сопровождающую его делегацию прибывших в Республику Таджикистан с официальным визитом. В ходе встречи было отмечено, что дипломатические отношения между Таджикистаном и Грузией, установленные 4 августа 1994 года, последовательно развиваются и охватывают различные сферы двухстороннего сотрудничества. Стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления межпарламентских связей, расширение сотрудничества в рамках групп дружбы и обмена законодательным опытом между парламентами двух стран. Была выражена уверенность в том, что состоявшаяся встреча придаст новый импульс развитию межпарламентского сотрудничества между Таджикистаном и Грузией. 20 июня в рамках официального визита премьер-министра Грузии Ираклия Кабахидзе в Республику Таджикистан в государственном учреждении Душанбе-Экспо состоялась выставка сельскохозяйственной продукции, продукции пищевой промышленности. В ходе выставки премьер-министр Республики Таджикистан и премьер-министр Грузии ознакомились с экспозициями выставки, различными видами сельскохозяйственной продукции, продукции пищевой промышленности, а также с производственным потенциалом двух стран. В ходе осмотра особое внимание было уделено при укреплению торгово-экономического сотрудничества, расширению связи между предпринимателями, а также развитию экспорта и импорта продукции между Республикой Таджикистан и Грузией. Выставка была оценена как благоприятная площадка для представления производственного потенциала двух государств и расширения взаимовыгодного сотрудничества. В рамках укрепления культурных связей между Таджикистаном и Грузией на улице Шота Руставели в районе Исмаили Самани столицы состоялась торжественная церемония открытия бюста выдающегося грузинского поэта, мыслителя и классика средневековой литературы Шота Руставели. В церемонии приняли участие премьер-министр Грузии Ираклия Кабахидзе, заместитель премьер-министра Республики Таджикистан, руководство исполнительного органа государственной власти города Душанбе, представители дипломатических кругов обеих стран, а также представители на
научной и литературной общественной столицы. Шота Руставели, признанный одним из величайших поэтов мира и достойным сыном грузинского народа, является автором поэмы «Великий

«Летять в тигровой шкуре» – единственного величайшего произведения, созданного великим поэтом. Установка бюста великому мастеру слова является искренним выражением уважения и глубокого почтения таджикского народа к бесценному наследию грузинской литературы. Этот памятник служит ярким символом нерушимой дружбы и духовной близости двух древних народов. Уникальный экземпляр бессмертного произведения таджикско-персидской литературы «Шахнаме» великого поэта и мыслителя Хакима Абулкасыма Фердовси, изданный в Исламской Республике Иран на высоком полиграфическом уровне и подаренный президенту Республики Таджикистан уважаемому Эмомали Рахмону, будет храниться в Национальном музее. Как сообщает Национальный музей Таджикистана, произведение было издано по инициативе издателя Манучехра Фахрзода ограниченным тиражом всего 12 экземпляров. Учитывая постоянное внимание и значительный вклад лидера нации в сохранение и развитие культуры, истории и литературного наследия таджикского народа, один экземпляр этого уникального издания был подарен уважаемому Эмомали Рахмону. Книга оформлена в стиле ислими, заморфными элементами, а в отдельных разделах книги сцены и эпизоды «Шахнаме» представлены посредством искусств миниатюрной живописи. Книга размещена в специальной экспозиционной зоне зала подарков президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона. Дети из стран Содружества независимых государств, отдыхающие в международном лагере Шохен в Гулистоне, посетили историко-культурный комплекс «Худжанская крепость». Экскурсия стала увлекательным путешествием в историю и культуру таджикского народа. Особый интерес у ребят вызвали экспонаты, рассказывающие о древней истории Худжанда, традициях, ремеслах и бытия народов Центральной Азии. Дети также побывали в парке культуры отдыха и доме музея имени Камоля Худжанди. Им рассказали о важном исторических событиях, выдающихся личностях и культурных достижениях, оставивших значительный след в истории страны. Уважаемые радиослушатели, но теперь перейдем к зарубежным новостям. Для жителей сектора Газа организовали раздачу горячего питания. В регионе сохраняется нехватка продовольствия из-за израильской блокады и ограничения на поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. В районе Алмаваси города Хан-Юнус одна из благотворительных организаций организовала раздачу горячего питания среди перемещенных палестинцев. У пункта выдачи собралось множество людей, в том числе дети. Япония усиливает подготовку к летнему сезону 2026 года на фоне роста глобальных температур и учащения экстремальных погодных явлений. Власти страны принимают дополнительные меры по защите населения от жары и обеспечению стабильного энергоснабжения. Как сообщает Азертадж со ссылкой на японские СМИ, в апреле японское метеорологическое агентство впервые официально ввело новый термин «кокусёбе», которым будут обозначаться дни с температурой воздуха выше 40 градусов Цельсия. Ранее самой высокой категорией жары в стране считались масёби, дни с температурой свыше 35 градусов. По прогнозам синоптика, в текущем году температура воздуха в Японии также ожидается выше климатической нормы. На фоне климатических изменений в Японии также активно развивается рынок технологий и сервисов для защиты от экстремальной жары. Компании внедряют системы мониторинга тепловых рисков, цифровые карты тепловой опасности и программы обеспечения работников водой и электролитами. Британская транспортная полиция сообщила в пятницу 19 июня, что реагирует на сообщение о столкновении двух поездов недалеко от Бетфорда в Восточной Англии. По данным пожарно-спасательной службы Бетфордшира, в инциденте на железнодорожной линии на юг от Бетфорда предположительно участвовали два поезда. Пожарная служба призвала население избегать этого района, пока аварийные службы занимаются устранением последствий происшествия. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

0: بوزي توجيك.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сейчас мы вам расскажем о терроризме. Конституция Республики Таджикистан как высший правовой акт страны закрепляет основы правового, демократического и светского государства. В ее преамбуле подчеркивается, что народ Таджикистана, являясь неотъемлемой частью мирового сообщества, осознавая свой долг и ответственность перед прошлым, настоящим и будущими поколениями, принимает и провозглашает Конституцию во имя обеспечения суверенитета, развития государства, признания прав и свобод человека, равноправия и дружбы всех наций и народности. Общество Таджикистана строится на принципах справедливости, законности, уважения прав и свобод человека, а также равноправия всех наций и народности. Однако в современном мире сохраняются серьезные угрозы, среди которых особое место занимает терроризм и экстремизм. Это явление нередко называют чумой 21 века, поскольку они разрушают основу мирного общества, несут горе отдельным людям, семьям, государствам и целым регионам. Республика Таджикистан последовательно противодействует терроризму и экстремизму как в двухстороннем, так и в многостороннем формате, в том числе на пространстве Содружества независимых государств. СНГ была образована 8 декабря 1991 года после распада Советского Союза. В момент создания в его состав вошли 11 государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Следует отметить, что правовые системы этих стран во многом имеют схожие черты, поскольку на протяжении длительного времени они развивались в рамках единого правового пространства. В советские периоды отдельные виды преступлений, включая преступления террористического и экстремистского характера, не имели такого распространения, как в некоторых других регионах мира. Вместе с тем, СССР, как один из ключевых участников международных отношений, принимал активное участие в обсуждении вопросов противодействия терроризму и внес значительный вклад в формирование международно-правовой базы в данной сфере. После распада СССР государства СНГ не отказались от международных обязательств в области противодействия терроризму и экстремизму. Сегодня страны Содружества, включая Таджикистан и Россию, активно взаимодействуют с ООН и другими международными и региональными организациями по вопросам совершенствования законодательства и укрепления механизмов безопасности. В структуре СНГ действует отраслевой орган, обеспечивающий координацию взаимодействия компетентных органов государств-участников в области борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма. Данный центр фактически начал функционировать 1 декабря 2000 года после подписания в Минске решения Совета глав государств СНГ об утверждении этого положения. Антитеррористический центр СНГ является важной площадкой, в рамках которой представители законодательных и компетентных структур стран-участниц обмениваются мнениями и вырабатывают согласованные подходы к противодействию терроризму и экстремизму. Республика Таджикистан, находящаяся на внешних рубежах СНГ, имеющая притяженную границу с Афганистаном, придает особое значение коллективному подходу к решению глобальных вызовов и угроз. В данном контексте особую актуальность приобретает укрепление сотрудничество между органами безопасности и специальными службами государств-участников СНГ. В Республике Таджикистан в целях реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН были разработаны и приняты две стратегии противодействия экстремизму и терроризму на 2016-2020 годы и на 2021-2025 годы. Опыт их реализации показывает, что борьба с данными угрозами стала более скоординированной и эффективной. В выполнение стратегических задач были вовлечены государственные органы, комитеты, ведомства, бюджетные и небюджетные учреждения. На пространстве СНГ принят ряд документов, направленных на противодействие терроризму и экстремизму. Одним из первых стал документ о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, принятый 26 мая 1995 года. Следующим значимым шагом стало соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступностью, принятое 25 ноября 1998 года. Особое значение имеет договор о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом, подписанный 4 июня 1999 года в связи с ростом террористической активности. В данном документе, помимо определения терроризма, впервые было закреплено понятие технологического терроризма. К его отличительным признакам относятся использование или угроза использования ядерного, радиологического, химического или бактериологического оружия, а также иных веществ, опасных для здоровья людей. Захват, выведение из строя или разрушение ядерных, химических и других высокотехнологичных объектов. Важным направлением сотрудничества стран СНГ является проведение совместных антитеррористических мероприятий и учений. 7 октября 2002 года было утверждено положение о порядке организации проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях государств-участников СНГ. Этот документ закрепил порядок организации проведения таких мероприятий, а также правовой статус их участников. Значимым примером практического взаимодействия стало совместное антитеррористическое учение компетентных органов государств-участников СНГ «Содружество антитеррор-2025», заключительный этап которого прошел 24 октября в Таджикистане при поддержке антитеррористического центра СНГ. Его проведение способствовало укреплению оперативной готовности силовых структур и повышению эффективности совместного реагирования на трансграничные угрозы. Таким образом, противодействие терроризму и экстремизму на пространстве СНГ является одним из важнейших направлений обеспечения региональной безопасности. Принятые международные документы и деятельность антитеррористического центра СНГ, реализация национальных стратегий и проведение совместных учений свидетельствуют о стремлении государств-участников к согласованной и системной борьбе с современными угрозами. Для Республики Таджикистан, учитывая ее геополитическое положение и опыт противодействия подобным вызовам, участие в таких механизмах имеет особое значение и способствует укреплению национальной и региональной безопасности.

0: 27 июня, 18:00, площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
0: Мод.

0: Гузи Айкарматло, Мехрили Гури Рустам, Фарух Асанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию на сайте, указав достоверные фамилию, имя, отчество, номер телефона и персональный номер паспорта. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие на концерте. Участник должен быть совершеннолетним гражданином Республики Таджикистан и иметь при себе оригинал паспорта. В День национального единства получите уникальную возможность стать обладателем ценных призов.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире программа «Туризм Про». Все самое интересное о путешествиях, культуре и туристических маршрутах Таджикистана. Сегодняшний выпуск посвящен паломническому туризму, одному из самых интересных и значимых направлений туристической отрасли нашей страны. Сегодня познакомимся с мавзолеем имама Джафара Садыка, святыней которой на протяжении многих лет привлекает паломников со всего Таджикистана и зарубежья. А также узнаем мнение эксперта о потенциале паломнического туризма и перспективах его развития в нашей стране. А в завершении программы расскажем, как подготовиться к поездке по Таджикистану и сделать свое путешествие комфортным и безопасным. Таджикистан – страна древней истории, богатой культурой и уникальных духовных традиций. Здесь находятся десятки священных мест, которые на протяжении многих веков привлекают туристов и путешественников. Одна из них – мавзолей имама Джафара Садыка. Мавзолей расположен в живописном селе Хазрати Имам Шамсидин Шахинского района Хатлонской области. Эта местность славится своей красивой природой, горными пейзажами и особой атмосферой духовности. Святыня находится в верхней части ущелья Дара, одного из самых живописных уголков района. С именем имама Джафара Садыка связано множество исторических преданий. Он считается шестым имамом в шиитской традиции, выдающимся исламским богословом и потомком пророка Мухаммеда. На протяжении многих лет мавзолей является местом паломничества для верующих из разных регионов Таджикистана и зарубежных стран. Согласно местной легенде, однажды одному благочестивому жителю деревни приснился имам Джафар Садык. Во сне он попросил перенести его захоронение в более достойное место. Жители деревни решили выполнить просьбу. Однако все попытки сдвинуть гробницу оказались безуспешными. Тогда старцу вновь приснился сон, в котором было сказано, что сделать это смогут только особые синие буке. Следуя этому указанию, люди сумели перенести святыню на место ее нынешнего расположения. Позже здесь был возведен мавзолей, который сохранился до наших дней. Интересно, что даже в советские годы, когда религиозная деятельность была ограничена, люди продолжали посещать это святое место. Сегодня мавзолей остается одним из значимых объектов паломнического туризма Таджикистана. Путешествие к мавзолею проходит через живописные горные дороги и населенные пункты. Особую красоту местности придает горная река Обиньёв, которая протекает через ущелье и впадает в реку Пянш. Чистый воздух, великолепные пейзажи и атмосфера духовного спокойствия делают посещение этого места незабываемым. Мавзолей имама Джафара Садыка – это не только религиозная святыня, но и часть историко-культурного наследия Таджикистана, которая знакомит гостей страны с ее многовековой историей, традициями и духовными ценностями. Паломнический туризм является одним из перспективных направлений туристической отрасли Таджикистана. О его возможностях и перспективах развития мы поговорим с экспертом в сфере туризма Саюхатом Юнусовой. Здравствуйте, мисс Саюхат. Как вы оцениваете потенциал паломнического туризма в Таджикистане и чем наша страна может привлечь паломников?
2: Так, богатая история и богатое культурное наследие, уникальная красочная природа и райские места Таджикистана являются стабильной основой для развития туризма, который считается надежным источником развития национальной экономики. Таджикистан – одна из самых уникальных стран Центральной Азии, обладающая мощным туристическим потенциалом, который постепенно раскрывается на международной арене. В последние годы туризм в Таджикистане рассматривается как одно из приоритетных направлений государственной политики. Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном утверждена стратегия развития туризма до 2030 года. Также в целях подготовки специалистов с современными знаниями и практическими навыками в сфере туризма по инициативе лидера нации в Международном университете туризма и предпринимательства Таджикистана были созданы государственные учреждения, как Академия туризма, Институт мировой экономики и дипломатии и Институт цифровых технологий и искусственного интеллекта. Республика Таджикистан располагает уникальным ресурсом для развития паломнического туризма, который базируется на многовековой истории страны как одного из центров исламской и доисламской цивилизации в Центральной Азии. Внимание иностранных паломников Таджикистан может привлечь не только архитектурным величием древних мавзолеев и медресе, но и уникальной атмосферой духовности, традиционным высоким уровнем гостеприимства, а также возможностью посетить святые места и целебные источники, расположенные в живописных горных зонах. Таджикистан является частью древнего шелкового пути, что подтверждается наличием многочисленных археологических и архитектурных памятников. Древние города, крепости, религиозные сооружения и культурные традиции создают основу для развития культурно-познавательного туризма.
1: А какие святые места Таджикистана сегодня пользуются наибольшей популярностью среди туристов и верующих?
2: Так, в настоящее время в стране сформировалась устойчивая карта маршрутов для верующих и исследователей духовного наследия. К числу наиболее посещаемых объектов относятся мавзолей Мир Саида Али Хамадуни, который расположен в центре Куляба, мавзолей Мавлуну Обидин, исторический памятник в Дангаринском районе, мавзолей Шайх Нематулы Вали на берегу реки Балджуван, мавзолей Шахи Хомуш в Муминабадском районе. Мавзолей считается исторической фигурой одного из миссионеров ислама в регионе. Мавзолей султана Хувайси Карани в Хуалинге. Мавзолей шейха Йор-Мухаммада Вали в Шурабадском районе. Соборная мечеть и мавзолей шейха Муслиедина в городе Худжанди. Медресе и мавзолей Ходжа-Машхад в Шаритузском районе. И еще там находится святой источник Чиличор-Чашма. Это 44 родников, вода которых считается целебной, тоже в Шаритузском районе. Также мавзолей Абу Абдулло Рудаки в Пинджикенте и много-много священных мест, которые регулярно посещают туристы и наши соотечественники.
1: А какие условия необходимо создать для дальнейшего развития паломнического туризма в стране?
2: Для развития паломнического туризма и туристического потока в святых местах своевременно проводятся реставрации, улучшаются качество дорог к удаленным святыням, создаются комфортные зоны отдыха, пунктов питания и современных санитарных узлов вблизи мазара. А для дальнейшего развития данного направления необходима разработка многоязычных цифровых платформ и аудиогидов с подробной исторической и теологической справкой по каждому объекту, а также подготовка и сертификация специализированных гидов-экскурсоводов, обладающих глубокими знаниями истории и владеющих иностранными языками.
1: Какую роль паломнический туризм может сыграть в продвижении Таджикистана как привлекательного туристического направления на международном уровне?
2: Да, данное направление позволит стране более плотно интегрироваться в транснациональные туристические маршруты по Великому Шелковому пути, включая трансграничных туров с соседними государствами. На международном уровне это подчеркнет статус Таджикистана как стабильного государства и важного центра сохранения мирового культурно-исторического наследия, что значительно расширит географию визового туризма. Принятые меры по упрощению визового режима способствуют росту интереса со стороны иностранных туристов. Введение электронной визы, расширение списка безвизовых стран и участие в международных туристических выставках значительно повысили узнаваемость нашей страны. Отдельное внимание заслуживает фактор безопасности и гостеприимства. Таджикистан считается одной из безопасных стран региона. А традиции уважительного отношения к гостям формируют положительный имидж страны.
1: Спасибо за интересную беседу. А теперь несколько полезных рекомендаций для тех, кто уже планирует путешествие по Таджикистану. Если вы планируете отправиться в путешествие по Таджикистану, особенно к святым и историческим местам, стоит заранее продумать маршрут и подготовиться к поездке. Прежде всего, учитывайте особенности рельефа страны. Многие достопримечательности и туристические объекты расположены в горной местности, поэтому перед выездом рекомендуется ознакомиться с погодными условиями и состоянием дорог. Для поездок между городами и районами можно воспользоваться междугородными такси или услугами туристических компаний. Наиболее популярные маршруты связывают Душанбе с Худжандом, Кулябом, Харогом и Пинджикентом. При посещении религиозных святынь важно соблюдать местные традиции и нормы поведения. Рекомендуется выбирать скромную одежду, уважительно относиться к обычаям местного населения и бережно относиться к историческим памятникам. Не забудьте взять с собой необходимые документы, запас питьевой воды, аптечку и удобную обувь, особенно если маршрут предлагает пешие прогулки по горным тропам. И самое главное, путешествуйте с интересом и уважением к истории и культуре страны. Ведь каждая поездка по Таджикистану – это возможность открыть для себя новые страницы богатого наследия нашего народа. На этом наш выпуск подходит к концу. Вы слушали программу «Туризм ПРО» на радио «Вози Туджик» на волне 105.5 FM. С вами была Охола Январей. До новых встреч в эфире и новых маршрутов по родной земле.
3: О самом важном в Таджикистане и в мире.
4: 102 FM. «Вози Туджик» в Шахристанском районе. В Шахристанском районе.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

мы расскажем вам о великолепной Робии Балхи. Робия Балхи – символ духовной силы и достоинства таджикской женщины. Известная таджикско-персидская поэтесса Робия Балхи была первой женщиной-поэтом исламского периода в истории персидской литературы. В рамках 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 1050-летие Робии Балхи было внесено в список памятных дат организации на 2026-27 годы. Международное признание юбилея поэтессы эпохи саманидов подчеркивает вклад таджикского народа в мировую культуру. Стоит отметить, что известная таджикско-персидская поэтесса Робия Балхи была первой женщиной-поэтом исламского периода. В послании президента Республики Таджикистан Маджлиси Ули в декабре 2025 года подчеркивается особая роль Робии Балхи и женщины в укреплении семьи, сохранении культурных ценностей и воспитании образованного поколения, а также значение духовного наследия как основы устойчивого развития общества. В этом контексте образ Робии Балхи приобретает особую актуальность и современное звучание.

Робия Бинти Кабалхи, одна из самых ранних и достоверно известных поэтесс таджикско-персидской литературы, жившая в X веке в городе Балх, одном из крупнейших культурных центров Востока. Ее имя упоминается в классических источниках, в том числе в трудах Ат-Тора и других средневековых авторов, что подтверждает ее реальное историческое существование и высокий литературный авторитет. Рубия и Балхи писала на дари, таджикско-персидском языке, свободно владела поэтическими формами своего времени и была хорошо образована, редкое явление для женщины той эпохи. Уже при жизни ее стихи распространились в устной и письменной форме и были известны в литературных кругах Балха. Поэзия Рубии Балхи отличается искренней эмоциональностью, ясностью образов и философской глубиной.

Основной темой ее стихов является любовь. Не как поверхностное чувство, а как состояние души, связанное с верностью, внутренней свободой и человеческим достоинством. В ее газелях любовь нередко приобретает трагическое звучание, становясь испытанием нравственной стойкости личности. Для поэтики Руби характерны чистота и простота языка, точность метафор, сдержанная, но глубокая эмоциональность, сочетание личного переживания с философским осмыслением судьбы.

0: Ее стихи не теряют актуальности сегодня, поскольку затрагивают универсальные человеческие чувства и моральные вопросы. Единственным источником о жизни Рубии является рассказ Фаридидуна Атора в Илохинаме. Как следует из него, Рубия происходила из знатной арабской семьи. Ее отец Кааб Каздари был эмиром Балха. У нее был брат по имени Хорис. Дата ее рождения неизвестна, однако по некоторым сведениям она родилась около 940 года. Получила хорошее образование и благодаря своим талантам была прозвана Зиннат-аль-Араб – украшение арабов. По словам Атора, Рубия прославилась как поэтесса и художница, а также была очень искусна в фехтовании и верховой езде. Послушаем мнение известной журналистки Парвуны Ахрори о жизни и творчестве Рубии Балхи.
1: Балх в то время был не обычным провинциальным городом. Его называли матерью городов, Ум-ал-Балат на арабском. Зороастризм и буддизм все еще влияли на мысли людей в то время. Ее отец видел в ней гения. Потому, несмотря на обычаи того времени, Рубия получила лучшее образование, писала потрясающие стихи. Жила в эпоху с Рудаки, и отчасти ее смерть также связана с ним. В известной всем истории однажды в саду она прочла свои стихи Рудаки. Тот был настолько поражен ее талантом творчества, что процитировал эти же строки правителю Саманидов на одном из мероприятий. По, может быть, наверное, несчастному стечению обстоятельств, там же присутствовал и брат Рубии, который очень разгневался, когда узнал, что эти стихи написала его сестра. Я не знаю почему, но в истории говорится о том, что он подумал, что эти строки Рубия написала его рабу. То ли военачальнику Бакташу, кажется, так звали этого военачальника. Но на всякий случай он решил наказать обоих. Бакташа бросили в яму, а Рубию замуровали в хамаме, вскрыв ей вены. Будто это она решила покончить жизнь из-за своей запретной любви. Пока она истекала кровью в замурованном раскаленном хамаме, она, макая пальцы в собственную кровь, писала свои последние стихи на стенах. Под утро, когда дверь в хамам открыли, то увидели ее последние алые кровавые стихи. В книгах, в целом, в народе, вот я читала когда-то о ней, многие сравнивают ее историю с трагической историей любви, что-то типа Ромео и Джульетты. Но я думаю, что это лишь поверхностная история. Все немного по-другому складывалось в жизни Рубии. Конечно, мы все знакомы с творчеством Джалалетдина Руми, известным поэтом и мистиком-суфием. Его учитель Атор в своей книге «Илохинома» первым описал любовь Рубии как не просто любовь к человеку, а любовь к вечному. Учитывая, что в ее стихах вообще не упоминается имя человека, это к тому вообще не было принято в персидской поэзии. Поэтому даже непонятно, почему Харис, ее брат, заподозрил ее в чем-то. И даже если бы стихи были адресованы Бакташу там, или кому-то другому, не исключен и тот факт, что тот же самый Бакташ мог быть ее духовным учителем или же зеркалом, как это называют в суфизме. Атор писал, что это была любовь не к человеку, а к зеркалу. А в суфизме, как мы знаем, люди – это зеркала Аллаха. По философии суфизма мы – отражение божественного, поэтому суфи смотрит на все и вся, как на Бога в его разных формах. Любовь к человеку – это лишь начало истинной любви. И он писал, что это может понять только тот, кто видит истину. Вот отрывок из одного ее стихотворения. «Любовь к нему снова сковала меня цепями, и все мои старания были напрасны. Любовь – это море без берегов. Разве может в нем плавать даже мудрец?» Трактовка проста, ведь здесь описывается то, что путь сердца невозможно объяснить логическим умом человека. Море – это бесконечность Бога. Мудрец пытается переплыть море, используя логику и расчет. Но море слишком велико. Чтобы познать это море, в нем нужно не плыть, в нем нужно утонуть. И пока ты пловец, ты отделен от воды. Когда ты утонул, ты и есть море. Это и есть смерть эго. Можно привести массу отрывков из ее стихотворений, и они слишком объемны для работ ученых над этим. Но я хочу сказать, что, к сожалению, лишь немного ее стихов дошли до нас, так как, по легенде, ее брат приказал сжечь все ее стихи после смерти. Я читала, что она очень известна в Афганистане, что ее почитают даже как святую или как символ свободы. Многие ее путали с арабской поэтессой Рабияль Аль-Басри, но их творчество очень схоже, хотя они жили чуть ли не 200 лет друг от друга, разделяла их по жизни и по творчеству. Без тебя, о красавец, глаза два ручья, все лицо свою кровью окрасила я. До ресниц меня в бурный поток погрузил. Нет, ошиблась я, ты всю меня иссушил. Ты, войдя в мое сердце, остался навек. Нет, ошиблась, не кровь ты, а лишь человек. Ты ручьями пролил слезы из глаз моих. Ты хотел, чтобы косы омыла я в них. Я, как рыба в песке, извиваюсь в огне. Я зову, не идешь ты ко мне. Во дворце здесь влюбленную так сторожат, чтоб внезапно затем бросить заживо в ад. Вот это вот очень красивое и такое содержательное, мне кажется, одно из стихотворений Рабии Балхи. Кругом цветы, цветы, цветы, бесчисленны они. Как многоцветен ныне сад, он как аржанг мани. Не туча над землей висит, глаза Меджнуна слезы льют. Недаром розы алый цвет, щекам Лейли сродни. В траве агатовый тюльпан на кубок свадебный похож. На дне прозрачная слеза, внимательно взгляни. С короной кисры схож нарцисс, посередине золотой, а лепестки серебра, не помни, как будто веруя в Христа, наряд монашеский надев, фиалка синяя, смотри, скрывается в тени. Друг мой, друг, милый друг, пожалей, в мое сердце пустое ты крови налей. Пусть аллея заката прибудет она, и аллея, налитого в чашу вина, я взяла мои крови вместо чернил. Не лиловы они, и они не черны. Закончилась кровь. Современный перевод, возможно, Надины Боковиковой. Вообще, Рубия Балхи оставила лишь несколько газелей, переведенных на русский язык в разных вариантах. Но на Рябуэле известны переводы Касымбекова, Дершавина и современных авторов. Это Лейла Лахути, ее очень большая работа по Атору, ну и Надины Боковиковой.

0: Сохранилось всего несколько стихотворений Рубии. Как предполагается, часть из них была уничтожена Хурисом, а часть затерялась. Но немногие дошедшие до наших дней стихи демонстрируют ее поэтический вкус и мастерство. Рубию называют матерью персидской поэзии. Вместе с этим она писала стихи и на арабском языке. Об этом сообщает Мухаммад Ауфи в Лубат-уль-Албаб. Дочь Кааба, хотя и была женщиной, своей мудростью сделала посмешищем всех мужчин мира. Она была всадницей обоих поприщ и владычицей обоих слов. Могущественной в арабском стихосложении и искусной мастерицей в персидской поэзии. Эта печальная история любви сделала образ Рубии Балхи символом жертвенности, верности чувствам и духовной независимости. Важно подчеркнуть, что трагизм ее судьбы не затмил, а напротив усилил значение ее поэтического наследия. Рубия вошла в историю не как жертва обстоятельства, а как поэтесса, отстоявшая право на чувства и слово. Рубия была похоронена в Балхи. Там находится ее могила, на которую приходят многочисленные поклонники. А вот еще одно мнение. Мнение преподавателя Таджикского национального университета Рубии Рахимовой.
1: Рахимова Рубия Додовна, заведующий кафедрой мировой литературы Таджикского национального университета. Имя Рубия Балхи занимает особое место в истории таджикской персидской литературы не только потому, что оно связано с ранним этапом формирования поэтического канона, но прежде всего потому, что оно связано с появлением в этом каноне женского голоса, потому особенно ценным. Культурная традиция Востока X века, где поэтическое слово было одной из высших форм духовного и социального самовыражения, участие женщины в литературной жизни являлось исключением. Именно поэтому фигура Рубии Балхи не может рассматриваться лишь как частный литературный феномен. Она является показателем сложных культурных процессов, происходивших в эпоху саманидов, и свидетельством того, что женское присутствие в интеллектуальной истории Востока существовало с самого ее начала. Эпоха саманидов, в контексте которой обычно рассматривают поэзию Рубии Балхи, была временем активного становления новой персидской литературы. Формируются жанры, закрепляются поэтические формы, устанавливаются эстетические нормы. Включенность Рубии в эту систему означает не только признание ее таланта, но и допущение ее голоса в элитарную сферу культуры. Биографические сведения о Рубии Балхи очень мало. Она происходила из знатной семьи в Балхе, одном из важнейших культурных центров Востока. Ее образ – последующая традиция связана с историей трагической любви, которая привела к ее гибели. Эта история, будучи литературно переработана и многократно переосмыслена, стала частью суфийской и романтической интерпретации любви как пути страдания, очищения и духовного возвышения. Однако, независимо от

фактом, но формой внутреннего сопротивления, способом сохранения субъективности и права на чувства, мысль и слово. Рабле отличалась красотой и изяществом, высоким уровнем образованности и духовного совершенства, острым умом и поэтическим дарованием. Она была известна как поэт. Она сочиняла стихи, и ее отец не препятствовал ее поэтической деятельности. Отец Раби скончался, когда она была еще молода. Дальнейшая жизнь Раби протекала в крайне тяжелых и трагических обстоятельствах. Ее брат Харис категорически запретил ей заниматься поэзией, что придавало ее судьбе характер личной и духовной трагедии. По преданию, брат убил ее в молодом возрасте, задушив в бане за преступление любви. Трагическая гибель Раби не осталась без отклика в литературе. Так Атар Нишапури посвятил этому сюжету поэтическое произведение. Рабия преимущественно проявляла себя в любовной лирике. Согласно преданию, в момент смерти в бане она, обмакнув палец в кровь, написала на стене стихи, исполненные любовного чувства, боли и страдания. Отрывок из стихотворения. «Кроме образа друга, что в сердце храню, все творения мира предам я огню. Пусть их пепел возьмет тот, кого я люблю. Я в слезах моих землю до дна утоплю. Вся я в пламе, друг, и в слезах, и в крови. Мир покинул этот, сгорела в любви. Пробил час без тебя, я к концу подошла. Оставайся навек, ухожу, я ушла». Поэтика Рабиа Балхи отличается лаконичностью, символичностью и опорой на традиционные образы восточной любовной лирики. Сдержанность формы сочетается с высокой эмоциональной насыщенностью. Рабиа Балхи занимает символическое место в истории литературы Востока. Ее образ и творчество становятся моделями для последующих поколений поэтесс. Она формирует тип женской поэзии, основанной на свободе слова и эмоциональной искренности.

универсальной закономерности женского лирического самовыражения. Рыбалхи – первая поэтесса таджикской персидской литературы, архетип женского голоса в восточной поэзии. До нашего времени дошли лишь немного фрагментов стихов, и они являются предметом научных дискуссий. Тем не менее, сам факт сохранения ее имени и ассоциации его с поэзией уже свидетельствует о том, что ее воспринимали как фигуру значимую. Эти стихи демонстрируют включенность в раннюю газельную традицию с ее характерными мотивами любви, разлуки, тоски, верности и внутреннего достоинства. Фигура Рабиа-Балхи постепенно приобретает символический статус. В средневековой литературе она становится образом трагической возлюбленной, в суфийской традиции – образом души. Это множество интерпретаций не обесценивает ее образ, а напротив, делает его особенно устойчивым и значимым для разных эпох и культурных контекстов. Современный интерес к Рабиа-Балхи связан не только с юбилейными датами, признанием ее значения в литературе, но и с более глубоким процессом переосмысления культурного наследия. В ноябре 2025 года на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО было решено включить 1050-летие со дня рождения Рабиа-Балхи в список памятных дат ЮНЕСКО на период 2026-2027 годов. Важно подчеркнуть, что международное признание юбилея выдающейся таджикской персидской поэтессы Рабиа-Балхи, которая жила в эпоху правления саманидов, подчеркивает богатое культурное наследие таджикского народа.

Таким образом, значение Рабиа Балхи заключается не столько в объеме сохранившихся текстов, сколько в самом факте ее присутствия в истории. Она является точкой, в которой пересекаются поэзия, история, миф и культурная символика. Она свидетельствует о том, что женский голос существовал в классической культуре с самого начала. И именно поэтому его восстановление и осмысление сегодня имеет не только научное, но и культурно-этическое значение. Рабиа Балхи не столько трагическая фигура, но и основоположница женской поэтической традиции таджикской персидской литературы. Ее стихи и судьба стали фундаментом для признания женщины в литературе и культуре региона. Сегодня ее имя воспринимается как символ женской свободы, творчества и духовной силы.

Руби Абалхи занимает особое место как первая женщина-поэт в истории таджикско-персидской словесности, открывшая путь для последующих поколений женщин-авторов. Ее творчество стало доказательством того, что таджикская литературная традиция с ранних веков основывалась на гуманизме, уважении к личности и силе художественного слова. Ее имя сегодня является неотъемлемой частью литературного канона, а ее образ используется в научных исследованиях, учебных программах и культурных проектах как пример высокой духовной культуры. Учитывая положение женщины того времени на Востоке, кем бы она ни была, дар Робии феноменален до уникальности.

памятники. Скульптурные бюсты и удивительные красавицы с тонкими чертами, гордой осанкой и постановом головы, величественным и каким-то сияющим взором. Конференция, посвященная ее творчеству, лирике, значит, рукописи сохранились, строки звучат. И она действительно жила в Хорасане, как райская Перри, открывая двери в волшебный сад, где всегда цветут розы. Ее имя не выдумано, а таит, источает свой аромат, вплетается в строфы, наполняет их, светится ими, дышит, околдовывает. До озноба, до мурашек. Я снова и снова шепчу строфы, как заклинание в вечность, в облака.

В современных условиях Рубиай Балхи воспринимается как исторический образ образованной, мыслящей и духовно свободной женщины, чье творчество полностью соответствует задачам сохранения национального культурного наследия и воспитания молодежи в духе уважения к языку, литературе и истории. Обращение к ее поэзии способствует более глубокому пониманию истоков таджикской литературы и роли женщины в формировании духовных ценностей общества. Рубиай Балхи – не просто легендарное имя, а реальная поэтесса, чье слово прошло через века. Ее творчество стало одним из первых ярких проявлений таджикско-персидской поэзии и навсегда закрепило за ее именем статус символа поэтической искренности, духовной силы и человеческого достоинства. Как отмечается в послании лидера нации, воспитание образованной, сознательной, социально активной женщины является важнейшим условием развития государства и укрепления национальных ценностей. Имя Рубиай Балхи навсегда вписано в историю таджикской культуры как символ духовной свободы. Ее наследие подтверждает, что таджикская цивилизация с древнейших времен была источником гуманистических ценностей, высокой культуры и просвещения. Сегодня, следуя идеям, обозначенным в послании президента Республики Таджикистан, обращение к личности Рубиай Балхи – это не только акт памяти, но и важный шаг в укреплении духовных основ современного Таджикистана, где уважение к женщине, культуре и слову остается незыблемой ценностью национального развития. Уважаемые слушатели, это был наш рассказ о великолепной Рубиай Балхи. С вами была я, Метабарина Мунджон. Будьте счастливы!

Уважаемые радиослушатели, напоминаем, вы слушаете русскую службу радио «Увози Тоджик». Ну а сейчас, друзья, пришло время послушать нашу очередную музыкальную страничку. Мы собрали топ знаменитых песен из советского прошлого, которые до сих пор остаются популярными среди таджикистанцев и не только. Слушаем, поем и вспоминаем. Первая песня – это песня «Республика Иман». Знаменитая песня Ахмада Бобокулова на слова поэтов Бокира Химзаде и Мухиддина Фархата. «Республика Иман, моя республика» до сих пор звучит на многих торжественных мероприятиях Таджикистана и сегодня остается самой популярной патриотической песней.

Люди до сих пор помнят культовый фильм про Джуру Охотника. У многих, согласитесь, при звучании знаменитой песни возвращаются птицы из фильма «Джура Охотник», из меня Архара наворачиваются слезы на глазах. Песню исполнил Владимир Руль, а перепели ее знаменитые таджикские исполнители, в том числе известный певец Далер Назаров.

Следующая наша песня – это песня «Я встретил девушку». С музыкальной комедией «Я встретил девушку» режиссера Рафаэля Перельштейна связана целая эпоха таджикского кинематографа. Песня написана Мирзо Турсунзаде специально для фильма и исполненная Рашидом Байбутовым стала популярна во всем СССР. После выхода фильма практически каждый советский мужчина напевал этот хит своей возлюбленной. Песня и в наши дни остается популярной. Почти каждый год эту песню перепевают таджикские певцы.

Наша очередная песня – это «Сютура Иман». Популярная песня Мукаддас Набиева «Сютура Иман. Моя звезда». На стихи Мирзо Турсузаде является одной из песен, которые знают все поколения Таджикистана. Музыку на песню сочинил основоположник таджикской классической музыки Зиядулло Шахиди. Ее тоже перепевают многие артисты, и не только местные. Песню перепела, например, знаменитая грузинская певица Этери Бериашвили на таджикском языке.

Уважаемые радиослушатели, напоминаем, вы слушаете музыкальную страничку на канале Овозитоджик. И сегодня мы вспоминаем знаменитые песни из советского прошлого, которые до сих пор остаются популярными среди таджикистанцев и не только. Очередная песня – это песня «Гулгои Душанбе». Знаменитая песня цветущей столицы Гулгои Душанбе на сегодняшний день остается хитом среди таджиков. Песню исполнила Махфират Хамракулова, заслуженная артистка Таджикистана, бывшая солистка ансамбля «Гулшан».

Песня «Зулайхо», которую спел за знаменитый таджикский певец Джурабек Муродов, остается популярной до сих пор. В клипе снялась знаменитая таджикская танцовщица Малика Каландарова. До сих пор даже дети, играя во дворах, поют эту песню.

Песня «Мухаббат», что в переводе с таджикского означает «любовь», на музыку известного таджикского композитора Зиёдулло Шахиди, впервые была исполнена известным советским певцом Батыром Закировым. Тореб Шахиди, сын композитора, как-то вспоминал: «В нашем доме звучали и мелодия Шашмакома в исполнении Барно Исаковой, Маруф Худжи Бахадурова, Шоисти Муладжановой, Тухфи Фазиловой, а Батыр Закиров здесь впервые исполнил песню отца «Мухаббат Умаду Улам Дигашун». Друзья, давайте послушаем песню «Мухаббат», а потом продолжим.

Шабахар. Эта песня звучала на каждой таджикской свадьбе. Звучит она и в наши дни. Песню «Шабахар» на стихи знаменитого таджикского поэта Луика Шерали исполняли разные певцы в разные годы. Впервые ее спел Бахудур Нигматов более 40 лет тому назад. Много раз ее перепевали и другие популярные исполнители.

Друзья, наша последняя песня – это «Чак-чаки-бурун». Певца Далера Назарова можно назвать гением современной таджикской музыки. Все его песни и музыка популярны не только среди таджиков, но и во всем мире. Его песня «Чак-чаки-бурун» в конце 80-х годов стала хитом и до сих пор им остается.

Уважаемые радиослушатели, это была наша очередная музыкальная страничка на канале Увози Тоджик. Мы собрали топ знаменитых песен из советского прошлого, которые до сих пор остаются популярными среди таджикистанцев и не только. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

0: В эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».
2: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире русский блок радио «Овози точек». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Алишер Шералиев и ведущая программы Ята Хмина Амонова. Дорогие друзья, но сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса событий в этом выпуске. Последние новости из официальных источников.
3: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овози точек».
2: Поездка лидера нации Мамали Рахмона в Ховалинский район Хатлонской области. Официальный визит премьер-министра Грузии Иракля Кабахидзе в Республику Таджикистан. Уникальный подарок президента Таджикистана передан Национальному музею. Япония готовится к экстремальной жаре. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Двадцатого июня президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в ходе рабочей поездки в Ховалинский район открыл ряд новых объектов. Глава государства прибыл в Ховалинский район Хатлонской области для открытия ряда объектов, построенных в честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан, а также ознакомления с условиями жизни населения. В начале рабочей поездки президент страны после реконструкции ввел эксплуатацию административное здание аэропорта Ховалинга, ремонт и модернизация которого были оснащены местными предпринимателями. В поселке Мунке президент открыл предприятие по производству молочной продукции Асри Вахдат. На предприятии налажен выпуск более 10 видов молочной продукции, а его производственная мощность составляет до 360 тонн продукции в год. После ввода объекта в эксплуатацию постоянной работы обеспечены 20 местных жителей. Продолжение поездки в селе Шехмизон лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, ввел эксплуатацию пансионат для сирот и детей с инвалидностью. В учреждении созданы современные условия для продвижения обучения и отдыха воспитанников. Здесь также организованы кабинеты для обучения ремеслам, библиотека, медицинский кабинет, спортивные и игровые площадки. В новом социальном учреждении постоянной работой обеспечены 30 местных жителей. Глава государства высоко оценил инициативу местных предпринимателей и дал ответственным лицам рекомендации по обеспечению качественного ухода и воспитания детей. Состоялся официальный визит премьер-министра Грузии Иракля Кабахидзе в Республику Таджикистан. Ключевым событием визита стала встреча переговоры с президентом Республики Таджикистан и лидером нации уважаемым Эмомали Рахмоном. В ходе переговоров глава государства и премьер-министр Грузии обсудили текущее состояние и перспективы развития таджикско-грузинских отношений, уделив особое внимание вопросам расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-транзитного и гуманитарного сотрудничества. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул важность укрепления взаимодействия в сферах сельского хозяйства, промышленности, инноваций, цифровой экономики, науки, образования, культуры, туризма и спорта. Также стороны подтвердили готовность к дальнейшей координации усилий на международной арене, в том числе в рамках ООН. В рамках официального визита также состоялись встречи-переговоры премьер-министра Грузии Иракля Кабахидзе с премьер-министром Республики ездит в Таджикистан Кохиром Расулзода. Главы правительств обсудили вопросы дальнейшего расширения двухстороннего сотрудничества торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и других сферах, представляющих взаимный интерес. По итогам официального визита был подписан пакет из 11 двухсторонних документов, направленных на укрепление договорно-правовой базы сотрудничества между двумя странами. Особое значение стороны придали созданию совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая будет способствовать дальнейшему расширению практического взаимодействия между Таджикистаном и Грузией. Двадцатого июня председатель Маджлиса Мондагон Маджлисёли Республики Таджикистан Файзали Идизода принял премьер-министра Грузии Ираклия Кабахидзе и сопровождающую его делегацию прибывших в Республику Таджикистан с официальным визитом. В ходе встречи было отмечено, что дипломатические отношения между Таджикистаном и Грузией, установленные 4 августа 1994 года, последовательно развиваются и охватывают различные сферы двухстороннего сотрудничества. Стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления межпарламентских связей, расширение сотрудничества в рамках групп дружбы и обмена законодательным опытом между парламентами двух стран. Была выражена уверенность в том, что состоявшаяся встреча придаст новый импульс развитию межпарламентского сотрудничества между Таджикистаном и Грузией. 20 июня в рамках официального визита премьер-министра Грузии Ираклия Кабахидзе в Республику Таджикистан в государственном учреждении Душанбе-Экспо состоялась выставка сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой промышленности. В ходе выставки премьер-министр Республики Таджикистан и премьер-министр Грузии ознакомились с экспозициями выставки, различными видами сельскохозяйственной продукции, продукции пищевой промышленности, а также с производственным потенциалом двух стран. В ходе осмотра особое внимание было уделено при укреплению торгово-экономического сотрудничества, расширению связи между предпринимателями, а также развитию экспорта и импорта продукции между Республикой Таджикистан и Грузией. Выставка была оценена как благоприятная площадка для представления производственного потенциала двух государств и расширения взаимовыгодного сотрудничества. В рамках укрепления культурных связей между Таджикистаном и Грузией на улице Шота Руставели в районе Исмаили Самани столицы состоялась торжественная церемония открытия бюста выдающегося грузинского поэта, мыслителя и классика средневековой литературы Шота Руставели. В церемонии приняли участие премьер-министр Грузии Ираклия Кабахидзе, заместитель премьер-министра Республики Таджикистан, руководство исполнительного органа государственной власти города Душанбе, представители дипломатических кругов обеих стран, а также представители научной и литературной общественной столицы. Шота Руставели признанный одним из величайших поэтов мира и достойным сыном грузинского народа, является автором поэмы «Витязь в тигровой шкуре», единственного величайшего произведения, созданного великим поэтом. Установка бюста великому мастеру слова является искренним выражением уважения и глубокого почтения таджикского народа к бесценному наследию грузинской литературы. Этот памятник служит ярким символом нерушимой дружбы и духовной близости двух древних народов.

Один экземпляр этого уникального издания был подарен уважаемому Эмомали Рахмону. Книга оформлена в стиле ислими, заморфными элементами, а в отдельных разделах книги сцены и эпизоды Шахнаме представлены посредством искусств миниатюрной живописи. Книга размещена в специальной экспозиционной зоне зала подарков президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона. Дети из стран Содружества независимых государств, отдыхающие в международном лагере Шохен в Гулистоне, посетили историко-культурный комплекс «Худжанская крепость». Экскурсия стала увлекательным путешествием в историю и культуру таджикского народа. Особый интерес у ребят вызвали экспонаты, рассказывающие о древней истории Худжанда, о традициях, ремеслах и бытия народов Центральной Азии. Дети также побывали в парке культуры отдыха и доме музея имени Камоля Худжанди. Им рассказали о важном исторических событиях, выдающихся личностях и культурных достижениях, оставивших значительный след в истории страны. Уважаемые радиослушатели, но теперь перейдем к зарубежным новостям. Для жителей сектора Газа организовали раздачу горячего питания. В регионе сохраняется нехватка продовольствия из-за израильской блокады и ограничения на поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. В районе Алмаваси города Хан-Юнус одна из благотворительных организаций организовала раздачу горячего питания среди перемещенных палестинцев. У пункта выдачи собралось множество людей, в том числе дети. Япония усиливает подготовку к летнему сезону 2026 года на фоне роста глобальных температур и учащения экстремальных погодных явлений. Власти страны принимают дополнительные меры по защите населения от жары и обеспечению стабильного энергоснабжения. Как сообщает Азертач со ссылкой на японские СМИ, в апреле японское метеорологическое агентство впервые официально ввело новый термин «кокусёбе», которым будут обозначаться дни с температурой воздуха выше 40 градусов Цельсия. Ранее самой высокой категорией жары в стране считались масёби, дни с температурой свыше 35 градусов. По прогнозам синоптика, в текущем году температура воздуха в Японии также ожидается выше климатической нормы. На фоне климатических изменений в Японии также активно развивается рынок технологий и сервисов для защиты от экстремальной жары. Компании внедряют системы мониторинга тепловых рисков, цифровые карты тепловой опасности и программы обеспечения работников водой и электролитами. Британская транспортная полиция сообщила в пятницу, 19 июня, что реагирует на сообщение о столкновении двух поездов недалеко от Бетфорда в Восточной Англии. По данным пожарно-спасательной службы Бетфордшира, в инциденте на железнодорожной линии на юге от Бетфорда предположительно участвовали два поезда. Пожарная служба призвала население избегать этого района, пока аварийные службы занимаются устранением последствий происшествия. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

0: فوزي توجيك.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сейчас мы вам расскажем о терроризме. Конституция Республики Таджикистан как высший правовой акт страны закрепляет основы правового, демократического и светского государства. В ее преамбуле подчеркивается, что народ Таджикистана, являясь неотъемлемой частью мирового сообщества, осознавая свой долг и ответственность перед прошлым, настоящим и будущими поколениями, принимает и провозглашает Конституцию во имя обеспечения суверенитета, развития государства, признания прав и свобод человека, равноправия и дружбы всех наций и народности. Общество Таджикистана строится на принципах справедливости, законности, уважения прав и свобод человека, а также равноправия всех наций и народности. Однако в современном мире сохраняются серьезные угрозы, среди которых особое место занимает терроризм и экстремизм. Это явление нередко называют чумой 21 века, поскольку они разрушают основу мирного общества, несут горе отдельным людям, семьям, государствам и целым регионам. Республика Таджикистан последовательно противодействует терроризму и экстремизму как в двустороннем, так и в многостороннем формате, в том числе на пространстве Содружества независимых государств. СНГ была образована 8 декабря 1991 года после распада Советского Союза. В момент создания в его состав вошли 11 государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Следует отметить, что правовые системы этих стран во многом имеют схожие черты, поскольку на протяжении длительного времени они развивались в рамках единого правового пространства. В советский период отдельные виды преступлений, включая преступления террористического и экстремистского характера, не имели такого распространения, как в некоторых других регионах мира. Вместе с тем, СССР, как один из ключевых участников международных отношений, принимал активное участие в обсуждении вопросов противодействия терроризму и внес значительный вклад в формирование международно-правовой базы в данной сфере. После распада СССР государства СНГ не отказались от международных обязательств в области противодействия терроризму и экстремизму. Сегодня страны Содружества, включая Таджикистан и Россию, активно взаимодействуют с ООН и другими международными региональными организациями по вопросам совершенствования законодательства и укрепления механизмов безопасности. В структуре СНГ действует отраслевой орган, обеспечивающий координацию взаимодействия компетентных органов государств-участников в области борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма. Данный центр фактически начал функционировать 1 декабря 2000 года после подписания в Минске решения Совета глав государств СНГ об утверждении этого положения. Антитеррористический центр СНГ является важной площадкой, в рамках которой представители законодательных и компетентных структур стран-участниц обмениваются мнениями и вырабатывают согласованные подходы к противодействию терроризму и экстремизму. Республика Таджикистан, находящаяся на внешних рубежах СНГ, имеющая притяженную границу с Афганистаном, придает особое значение коллективному подходу к решению глобальных вызовов и угроз. В данном контексте особую актуальность приобретает укрепление сотрудничества между органами безопасности и специальными службами государств-участников СНГ. В Республике Таджикистан в целях реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН были разработаны и приняты две стратегии противодействия экстремизму и терроризму на 2016-2020 годы и на 2021-2025 годы. Опыт их реализации показывает, что борьба с данными угрозами стала более скоординированной и эффективной. В выполнение стратегических задач были вовлечены государственные органы, комитеты, ведомства, бюджетные и небюджетные учреждения. На пространстве СНГ принят ряд документов, направленных на противодействие терроризму и экстремизму. Одним из первых стал документ о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, принятый 26 мая 1995 года. Следующим значимым шагом стало соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступностью, принятое 25 ноября 1998 года. Особое значение имеет договор о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом, подписанный 4 июня 1999 года в связи с ростом террористической активности. В данном документе, помимо определения терроризма, впервые было закреплено понятие технологического терроризма. Его отличительным признаком относится использование или угроза использования ядерного, радиологического, химического или бактериологического оружия, а также иных веществ, опасных для здоровья людей. Захват, выведение из строя или разрушение ядерных, химических и других высокотехнологичных объектов. Важным направлением сотрудничества стран СНГ является проведение совместных антитеррористических мероприятий и учений. 7 октября 2002 года было утверждено положение о порядке организации проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях государств-участников СНГ. Этот документ закрепил порядок организации проведения таких мероприятий, а также правовой статус их участников. Значимым примером практического взаимодействия стало совместное антитеррористическое учение компетентных органов государств-участников СНГ «Содружество Антитеррор-2025», заключительный этап которого прошел 24 октября в Таджикистане при поддержке антитеррористического центра СНГ. Его проведение способствовало укреплению оперативной готовности силовых структур и повышению эффективности совместного реагирования на трансграничные угрозы. Таким образом, противодействие терроризму и экстремизму на пространстве СНГ является одним из важнейших направлений обеспечения региональной безопасности. Принятые международные документы и деятельность антитеррористического центра СНГ, реализация национальных стратегий и проведение совместных учений свидетельствуют о стремлении государств-участников к согласованной и системной борьбе с современными угрозами. Для Республики Таджикистан, учитывая ее геополитическое положение и опыт противодействия подобным вызовам, участие в таких механизмах имеет особое значение и способствует укреплению национальной и региональной безопасности.

0: 27 июня в 18:00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
0: Мод.

0: Гузи Айкарматло, Мехрин Игорь и Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию на сайте, указав достоверные фамилию, имя, отчество, номер телефона и персональный номер паспорта. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие на концерте. Участник должен быть совершеннолетним гражданином Республики Таджикистан и иметь при себе оригинал паспорта. В День национального единства получите уникальную возможность стать обладателем ценных призов.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире программа «Туризм Про». Все самое интересное о путешествиях, культуре и туристических маршрутах Таджикистана. Сегодняшний выпуск посвящен паломническому туризму, одному из самых интересных и значимых направлений туристической отрасли нашей страны. Сегодня познакомимся с мавзолеем имама Джафара Садыка, святыня, которая на протяжении многих лет привлекает паломников со всего Таджикистана и зарубежья. А также узнаем мнение эксперта о потенциале паломнического туризма и перспективах его развития в нашей стране. А в завершении программы расскажем, как подготовиться к поездке по Таджикистану и сделать свое путешествие комфортным и безопасным. Таджикистан – страна древней истории, богатой культурой и уникальных духовных традиций. Здесь находятся десятки священных мест, которые на протяжении многих веков привлекают туристов и путешественников. Одна из них – мавзолей имама Джафара Садыка. Мавзолей расположен в живописном селе Хазрати-Имам Шамсидин-Шахинского района Хатлонской области. Эта местность славится своей красивой природой, горными пейзажами и особой атмосферой духовности. Святыня находится в верхней части ущелья Дара, одного из самых живописных уголков района. С именем имама Джафара Садыка связано множество исторических преданий. Он считается шестым имамом в шиитской традиции, выдающимся исламским богословом и потомком пророка Мухаммеда. На протяжении многих лет мавзолей является местом паломничества для верующих из разных регионов Таджикистана и зарубежных стран. Согласно местной легенде, однажды одному благочестивому жителю деревни приснился имам Джафар Садык. Во сне он попросил перенести его захоронение в более достойное место. Жители деревни решили выполнить просьбу. Однако все попытки сдвинуть гробницу оказались безуспешными. Тогда старцу вновь приснился сон, в котором было сказано, что сделать это смогут только особые синие буке. Следуя этому указанию, люди сумели перенести святыню на место ее нынешнего расположения. Позже здесь был возведен мавзолей, который сохранился до наших дней. Интересно, что даже в советские годы, когда религиозная деятельность была ограничена, люди продолжали посещать это святое место. Сегодня мавзолей остается одним из значимых объектов паломнического туризма Таджикистана. Путешествие к мавзолею проходит через живописные горные дороги и населенные пункты. Особую красоту местности придает горная река Обиньёв, которая протекает через ущелье и впадает в реку Пьянш. Чистый воздух, великолепные пейзажи и атмосфера духовного спокойствия делают посещение этого места незабываемым. Мавзолей имама Джафара Садыка – это не только религиозная святыня, но и часть историко-культурного наследия Таджикистана, которая знакомит гостей страны с ее многовековой историей, традициями и духовными ценностями. Паломнический туризм является одним из перспективных направлений туристической отрасли Таджикистана. О его возможностях и перспективах развития мы поговорим с экспертом в сфере туризма Саюхатом Юнусовой. Здравствуйте, мисс Саюхат. Как вы оцениваете потенциал паломнического туризма в Таджикистане и чем наша страна может привлечь паломников?
2: Так, богатая история и богатое культурное наследие, уникальная красочная природа и райские места Таджикистана являются стабильной основой для развития туризма, который считается надежным источником развития национальной экономики. Таджикистан – одна из самых уникальных стран Центральной Азии, обладающая мощным туристическим потенциалом, который постепенно раскрывается на международной арене. В последние годы туризм в Таджикистане рассматривается как одно из приоритетных направлений государственной политики. Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном утверждена стратегия развития туризма до 2030 года. Также в целях подготовки специалистов с современными знаниями и практическими навыками в сфере туризма по инициативе лидера нации в Международном университете туризма и предпринимательства Таджикистана были созданы государственные учреждения, как Академия туризма, Институт мировой экономики и дипломатии и Институт цифровых технологий и искусственного интеллекта. Республика Таджикистан располагает уникальным ресурсом для развития паломнического туризма, который базируется на многовековой истории страны как одного из центров исламской и доисламской цивилизации в Центральной Азии. Внимание иностранных паломников Таджикистан может привлечь не только архитектурным величием древних мавзолеев и медресе, но и уникальной атмосферой духовности, традиционным высоким уровнем гостеприимства, а также возможностью посетить святые места и целебные источники, расположенные в живописных горных зонах. Таджикистан является частью древнего шелкового пути, что подтверждается наличием многочисленных археологических и архитектурных памятников. Древние города, крепости, религиозные сооружения и культурные традиции создают основу для развития культурно-познавательного туризма.
1: А какие святые места Таджикистана сегодня пользуются наибольшей популярностью среди туристов и верующих?
2: Так, в настоящее время в стране сформировалась устойчивая карта маршрутов для верующих и исследователей духовного наследия. К числу наиболее посещаемых объектов относятся мавзолей Мир Саида Али Хамадуни, который расположен в центре Куляба, мавзолей Мавлуну Убидин, исторический памятник в Дангаринском районе, мавзолей Шайх Нематулы Вали на берегу реки Балджуван, мавзолей Шахихомуш в Муминабадском районе. Мавзолей считается исторической фигурой одного из миссионеров ислама в регионе. Мавзолей султана Хувайси Карани в Хуалинге. Мавзолей шейха Йор-Мухаммада Вали в Шурабадском районе. Соборная мечеть и мавзолей шейха Муслиедина в городе Худжанги. Медресе и мавзолей Ходжа Машхад в Шаритузском районе. И еще там находится святой источник Чиличор Чашма. Это 44 родников, вода которых считается целебной, тоже в Шаритузском районе. А также мавзолей Абу Абдулло Рудаки в Пинджикенте. И много-много священных мест, которые регулярно посещают туристы и наши соотечественники.
1: А какие условия необходимо создать для дальнейшего развития паломнического туризма в стране?
2: Для развития паломнического туризма и туристического потока в святых местах своевременно проводятся реставрации, улучшаются качество дорог к удаленным святыням, создаются комфортные зоны отдыха, пунктов питания и современных санитарных узлов вблизи мазаров. А для дальнейшего развития данного направления необходима разработка многоязычных цифровых платформ и аудиогидов с подробной исторической и теологической справкой по каждому объекту, а также подготовка и сертификация специализированных гидов-экскурсоводов, обладающих глубокими знаниями истории и владеющих иностранными языками.
1: Какую роль паломнический туризм может сыграть в продвижении Таджикистана как привлекательного туристического направления на международном уровне?
2: Да, данное направление позволит стране более плотно интегрироваться в транснациональные туристические маршруты по Великому Шелковому пути, включая трансграничных туров с соседними государствами. На международном уровне это подчеркнет статус Таджикистана как стабильного государства и важного центра сохранения мирового культурно-исторического наследия что значительно расширит географию визного туризма. Принятые меры по упрощению визового режима способствуют росту интереса со стороны иностранных туристов. Введение электронной визы, расширение списка безвизовых стран и участие в международных туристических выставках значительно повысили узнаваемость нашей страны. Отдельное внимание заслуживает фактор безопасности и гостеприимства. Таджикистан считается одной из безопасных стран региона. А традиции уважительного отношения к гостям формируют положительный имидж страны.
1: Спасибо за интересную беседу. А теперь несколько полезных рекомендаций для тех, кто уже планирует путешествие по Таджикистану. Если вы планируете отправиться в путешествие по Таджикистану, особенно к святым и историческим местам, стоит заранее продумать маршрут и подготовиться к поездке. Прежде всего, учитывайте особенности рельефа страны. Многие достопримечательности и туристические объекты расположены в горной местности, поэтому перед выездом рекомендуется ознакомиться с погодными условиями и состоянием дорог. Для поездок между городами и районами можно воспользоваться междугородными такси или услугами туристических компаний. Наиболее популярные маршруты связывают Душанбе с Худжандом, Кулябом, Харогом и Пинджикентом. При посещении религиозных святынь важно соблюдать местные традиции и нормы поведения. Рекомендуется выбирать скромную одежду, уважительно относиться к обычаям местного населения и бережно относиться к историческим памятникам. Не забудьте взять с собой необходимые документы, запас питьевой воды, аптечку и удобную обувь, особенно если маршрут предлагает пешие прогулки по горным тропам. И самое главное, путешествуйте с интересом и уважением к истории и культуре страны. Ведь каждая поездка по Таджикистану – это возможность открыть для себя новые страницы богатого наследия нашего народа. На этом наш выпуск подходит к концу. Вы слушали программу «Туризм ПРО» на радио «Вози Туджик» на волне 105.5 FM. С вами была Ухула Январи. До новых встреч в эфире и новых маршрутов по родной земле. О самом важном в Таджикистане и в мире.
3: 102 FM. «Вози Туджик» в Шахристанском районе. В Шахристанском районе.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

Мы расскажем вам о великолепной Робии Балхи. Робия Балхи – символ духовной силы и достоинства таджикской женщины. Известная таджикско-персидская поэтесса Робия Балхи была первой женщиной-поэтом исламского периода в истории персидской литературы. В рамках 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 1050-летие Робии Балхи было внесено в список памятных дат организации на 2026-27 годы. Международное признание юбилея поэтессы эпохи самонидов подчеркивает вклад таджикского народа в мировую культуру. Стоит отметить, что известная таджикско-персидская поэтесса Робия Балхи была первой женщиной-поэтом исламского периода. В послании президента Республики Таджикистан Маджлиси Ули в декабре 2025 года подчеркивается особая роль Робии Балхи и женщины в укреплении семьи, сохранении культурных ценностей и воспитании образованного поколения, а также значение духовного наследия как основы устойчивого развития общества. В этом контексте образ Робии Балхи приобретает особую актуальность и современное звучание.

Рубия Бинти Кабалхи, одна из самых ранних и достоверно известных поэтесс таджикско-персидской литературы, жившая в X веке в городе Балх, одном из крупнейших культурных центров Востока. Ее имя упоминается в классических источниках, в том числе в трудах Ат-Тора и других средневековых авторов, что подтверждает ее реальное историческое существование и высокий литературный авторитет. Рубия и Балхи писала на дари, таджикско-персидском языке, свободно владела поэтическими формами своего времени и была хорошо образована, редкое явление для женщины той эпохи. Уже при жизни ее стихи распространились в устной и письменной форме и были известны в литературных кругах Балха. Поэзия Рубии Балхи отличается искренней эмоциональностью, ясностью образов и философской глубиной.

Основной темой ее стихов является любовь. Не как поверхностное чувство, а как состояние души, связанное с верностью, внутренней свободой и человеческим достоинством. В ее газелях любовь нередко приобретает трагическое звучание, становясь испытанием нравственной стойкости личности. Для поэтики Рубии характерны чистота и простота языка, точность метафор, сдержанная, но глубокая эмоциональность, сочетание личного переживания с философским осмыслением судьбы.

0: Ее стихи не теряют актуальности сегодня, поскольку затрагивают универсальные человеческие чувства и моральные вопросы. Единственным источником о жизни Руби является рассказ Фаридидуна Атора «Вылохинаме». Как следует из него, Рубия происходила из знатной арабской семьи. Ее отец Кааб Каздари был эмиром Балха. У нее был брат по имени Хорис. Дата ее рождения неизвестна, однако по некоторым сведениям она родилась около 940 года. Получила хорошее образование и благодаря своим талантам была прозвана Зиннат-аль-Араб – украшение арабов. По словам Атора, Рубия прославилась как поэтесса и художница, а также была очень искусна в фехтовании и верховой езде. Послушаем мнение известной журналистки Парвуны Ахрори о жизни и творчестве Рубии Балхи.
1: Балх в то время был не обычным провинциальным городом. Его называли «матерью городов» – Ум-ал-Балат на арабском. Зороастризм и буддизм все еще влияли на мысли людей в то время. Ее отец видел в ней гения. Потому, несмотря на обычаи того времени, Рубия получила лучшее образование, писала потрясающие стихи. Жила в эпоху Срудаки, и отчасти ее смерть также связана с ним. В известной всем истории однажды в саду она прочла свои стихи Рудаки. Тот был настолько поражен ее талантом творчества, что процитировал эти же строки правителю саманидов на одном из мероприятий. По, может быть, наверное, несчастному стечению обстоятельств, там же присутствовал и брат Рубии, который очень разгневался, когда узнал, что эти стихи написала его сестра. Я не знаю почему, но в истории говорится о том, что он подумал, что эти строки Рубия написала его рабу. То ли военачальнику Бакташу, кажется, так звали этого военачальника. Но на всякий случай он решил наказать обоих. Бакташа бросили в яму, а Рубию замуровали в хамаме, вскрыв ей вены. Будто это она решила покончить жизнь из-за своей запретной любви. Пока она истекала кровью в замурованном раскаленном хамаме, она, макая пальцы в собственную кровь, писала свои последние стихи на стенах. Под утро, когда дверь в хамам открыли, то увидели ее последние алые кровавые стихи. В книгах, в целом, в народе, вот я читала когда-то о ней, многие сравнивают ее историю с трагической историей любви, что-то типа Ромео и Джульетты. Но я думаю, что это лишь поверхностная история. Все немного по-другому складывалось в жизни Рубии. Конечно, мы все знакомы с творчеством Джалалетдина Руми, известным поэтом и мистиком-суфием. Его учитель Атор в своей книге «Илохинома» первым описал любовь Рубии как не просто любовь к человеку, а любовь к вечному. Учитывая, что в ее стихах вообще не упоминается имя человека, это к тому вообще не было принято в персидской поэзии, поэтому даже непонятно, почему Харис, ее брат, заподозрил ее в чем-то. И даже если бы стихи были адресованы Бакташу там, или кому-то другому, не исключен и тот факт, что тот же самый Бакташ мог быть ее духовным учителем или же зеркалом, как это называют в суфизме. Атор писал, что это была любовь не к человеку, а к зеркалу. А в суфизме, как мы знаем, люди – это зеркала Аллаха. По философии суфизма мы – отражение божественного, поэтому суфи смотрит на все и вся, как на Бога в его разных формах. Любовь к человеку – это лишь начало истинной любви. И он писал, что это может понять только тот, кто видит истину. Вот отрывок из одного ее стихотворения. «Любовь к нему снова сковала меня цепями, и все мои старания были напрасны. Любовь – это море без берегов. Разве может в нем плавать даже мудрец?» Трактовка проста, ведь здесь описывается то, что путь сердца невозможно объяснить логическим умом человека. Море – это бесконечность Бога. Мудрец пытается переплыть в море, используя логику и расчет. Но море слишком велико. Чтобы познать это море, в нем нужно не плыть, в нем нужно утонуть. И пока ты пловец, ты отделен от воды. Когда ты утонул, ты и есть море. Это и есть смерть эго. Можно привести массу отрывков из ее стихотворений, и они слишком объемны для работ ученых над этим. Но я хочу сказать, что, к сожалению, лишь немного ее стихов дошли до нас, так как, по легенде, ее брат приказал сжечь все ее стихи после смерти. Я читала, что она очень известна в Афганистане, что ее почитают даже как святую или как символ свободы. Многие ее путали с арабской поэтессой Рабияль Аль-Басри, но их творчество очень схоже, хотя они жили чуть ли не 200 лет друг от друга, разделяла их по жизни и по творчеству. Без тебя, о красавец, глаза два ручья, все лицо свою кровью окрасила я. До ресниц меня в бурный поток погрузил. Нет, ошиблась я, ты всю меня иссушил. Ты, войдя в мое сердце, остался навек. Нет, ошиблась, не кровь ты, а лишь человек. Ты ручьями пролил слезы из глаз моих. Ты хотел, чтобы косы омыла я в них. Я, как рыба в песке, извиваюсь в огне. Я зову, не идешь ты ко мне. Во дворце здесь влюбленную так сторожат, чтоб внезапно затем бросить заживо в ад. Вот это вот очень красивое и такое содержательное, мне кажется, одно из стихотворений Рабии Балхи. Кругом цветы, цветы, цветы, бесчисленны они. Как многоцветен ныне сад, он как аржанг мани. Не туча над землей висит, глаза меджнуна слезы льют. Недаром розы алый цвет, щекам лейли сродни. В траве агатовый тюльпан на кубок свадебный похож. На дне прозрачная слеза, внимательно взгляни. С короной кисры схож нарцисс, посередине золотой, а лепестки серебра, не помни, как будто веруя в Христа, наряд монашеский надев, фиалка синяя, смотри, скрывается в тени. Друг мой, друг, милый друг, пожалей, в мое сердце пустое ты крови налей. Пусть аллея заката прибудет она, и аллея, налитого в чашу вина. Я взяла мои крови вместо чернил. Не лиловы они, и они не черны. Закончилась кровь. Современный перевод, возможно, Надины Боковиковой. Вообще, Рубия Балхи оставила лишь несколько газелей, переведенных на русский язык в разных вариантах. Но на ней были известны переводы Касымбекова, Державина и современных авторов. Это Лейла Лахути и ее очень большая работа по Атору, ну и Надины Боковиковой.

0: Сохранилось всего несколько стихотворений Рубии. Как предполагается, часть из них была уничтожена Хурисом, а часть затерялась. Но немногие дошедшие до наших дней стихи демонстрируют ее поэтический вкус и мастерство. Рубию называют матерью персидской поэзии. Вместе с этим она писала стихи и на арабском языке. Об этом сообщает Мухаммад Ауфи в Лубат-уль-Албаб. Дочь Кааба, хотя и была женщиной, своей мудростью сделала посмешищем всех мужчин мира. Она была всадницей обоих поприщ и владычицей обоих слов. Могущественной в арабском стихосложении и искусной мастерицей в персидской поэзии. Эта печальная история любви сделала образ Рубии Балхи символом жертвенности, верности чувствам и духовной независимости. Важно подчеркнуть, что трагизм ее судьбы не затмил, а напротив усилил значение ее поэтического наследия. Рубия вошла в историю не как жертва обстоятельства, а как поэтесса, отстоявшая право на чувства и слово. Рубия была похоронена в Балхи. Там находится ее могила, на которую приходят многочисленные поклонники. А вот еще одно мнение. Мнение преподавателя Таджикского национального университета Рубии Рахимовой.
1: Рахимова Рубия Додовна, заведующий кафедрой мировой литературы Таджикского национального университета. Имя Рубия Балхи занимает особое место в истории таджикской персидской литературы не только потому, что оно связано с ранним этапом формирования поэтического канона, но прежде всего потому, что оно связано с появлением в этом каноне женского голоса, потому особенно ценным. Культурная традиция Востока X века, где поэтическое слово было одной из высших форм духовного и социального самовыражения, участие женщины в литературной жизни являлось исключением. Именно поэтому фигура Рубии Балхи не может рассматриваться лишь как частный литературный феномен. Она является показателем сложных культурных процессов, происходивших в эпоху саманидов, и свидетельством того, что женское присутствие в интеллектуальной истории Востока существовало с самого ее начала. Эпоха саманидов, в контексте которой обычно рассматривают поэзию Рубии Балхи, была временем активного становления новой персидской литературы. Формируются жанры, закрепляются поэтические формы, устанавливаются эстетические нормы. Включенность Рубии в эту систему означает не только признание ее таланта, но и допущение ее голоса в элитарную сферу культуры. Биографические сведения о Рубии Балхи очень мало. Она происходила из знатной семьи в Балхе, одном из важнейших культурных центров Востока. Ее образ – последующая традиция связана с историей трагической любви, которая привела к ее гибели. Эта история, будучи литературно переработана и многократно переосмыслена, стала частью суфийской и романтической интерпретации любви как пути страдания, очищения и духовного возвышения. Однако, независимо от степени ее исторической достоверности, сама структура этого предания указывает на важный момент – поэтесса осмысляется через призму конфликта между внутренней свободой и внешними социальными ограничениями. Этот конфликт является ключевым для понимания образа Рубии. С одной стороны, она принадлежит к высокому культурному слою, обладает образованием, владеет поэтическим языком, включена в литературную традицию. С другой стороны, как женщина, она лишена возможности открытого самовыражения и вынуждена существовать в рамках жестких социальных норм. Поэзия в этом контексте становится не просто эстетическим актом, но формой внутреннего сопротивления, способом сохранения субъективности и права на чувства, мысль и слово. Рубия отличалась красотой и изяществом, высоким уровнем образованности и духовного совершенства, острым умом и поэтическим дарованием. Она была известна как поэт. Она сочиняла стихи, и ее отец не препятствовал ее поэтической деятельности. Отец Рубии скончался, когда она была еще молода. Дальнейшая жизнь Рубии протекала в крайне тяжелых и трагических обстоятельствах. Ее брат Харис категорически запретил ей заниматься поэзией, что придавало ее судьбе характер личной и духовной трагедии. По преданию, брат убил ее в молодом возрасте, задушив в бане за преступление любви. Трагическая гибель Рубии не осталась без отклика в литературе. Так Атарни Шапури посвятил этому сюжету поэтическое произведение. Рабия преимущественно проявляла себя в любовной лирике. Согласно преданию, в момент смерти в бане она, обмакнув палец в кровь, написала на стене стихи, исполненные любовного чувства, боли и страдания. Отрывок из стихотворения. «Кроме образа друга, что в сердце храню, все творения мира предам я огню. Пусть их пепел возьмет тот, кого я люблю. Я в слезах моих землю до дна утоплю. Вся я в пламе, друг, и в слезах, и в крови. Мир покинул этот, сгорела в любви. Пробил час без тебя, я к концу подошла. Оставайся навек, ухожу, я ушла». Поэтика Рабия Балхи отличается лаконичностью, символичностью и опорой на традиционные образы восточной любовной лирики. Сдержанность формы, а сочетается с высокой эмоциональной насыщенностью. Рабия Балхи занимает символическое место в истории литературы Востока. Ее образ и творчество становятся моделями для последующих поколений поэтесс. Она формирует тип женской поэзии, основанной на свободе слова и эмоциональной искренности. Таким образом, изучение творчества поэтессы Рабия Балхи позволяет увидеть универсальные закономерности женского лирического самовыражения. Рабия Балхи – первая поэтесса таджикской персидской литературы, архетип женского голоса в восточной поэзии. До нашего времени дошли лишь немного фрагментов стихов, и они являются предметом научных дискуссий. Тем не менее, сам факт сохранения ее имени и ассоциации его с поэзией уже свидетельствует о том, что ее воспринимали как фигуру значимую. Эти стихи демонстрируют включенность в раннюю газельную традицию с ее характерными мотивами любви, разлуки, тоски, верности и внутреннего достоинства. Фигура Рабия Балхи постепенно приобретает символический статус. В средневековой литературе она становится образом трагической возлюбленной, в суфийской традиции – образом души. Это множество интерпретаций не обесценивает ее образ, а напротив, делает его особенно устойчивым и значимым для разных эпох и культурных контекстов. Современный интерес к Рабии Балхи связан не только с юбилейными датами, признанием ее значения в литературе, но и с более глубоким процессом переосмысления культурного наследия. В ноябре 2025 года на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО было решено включить 1050-летие со дня рождения Рабии Балхи в список памятных дат ЮНЕСКО на период 2026-2027 годов. Важно подчеркнуть, что международное признание юбилея выдающейся таджикской персидской поэтессы Рабии Балхи, которая жила в эпоху правления саманидов, подчеркивает богатое культурное наследие таджикского народа.

Таким образом, значение Рабиа Балхи заключается не столько в объеме сохранившихся текстов, сколько в самом факте ее присутствия в истории. Она является точкой, в которой пересекаются поэзия, история, миф и культурная символика. Она свидетельствует о том, что женский голос существовал в классической культуре с самого начала. И именно поэтому его восстановление и осмысление сегодня имеет не только научное, но и культурно-этическое значение. Рабиа Балхи не столько трагическая фигура, но и основоположница женской поэтической традиции таджикской персидской литературы. Ее стихи и судьба стали фундаментом для признания женщины в литературе и культуре региона. Сегодня ее имя воспринимается как символ женской свободы, творчества и духовной силы.

Рубия Балхи занимает особое место как первая женщина-поэт в истории таджикско-персидской словесности, открывшая путь для последующих поколений женщин-авторов. Ее творчество стало доказательством того, что таджик

памятники, скульптурные бюсты и удивительные красавицы с тонкими чертами, гордой осанкой и постановом головы, величественным и каким-то сияющим взором. Конференция, посвященная ее творчеству, лирике, значит, рукописи сохранились, строки звучат. И она действительно жила в Хорасане, как райская Перри, открывая двери в волшебный сад, где всегда цветут розы. Ее имя не выдумано, а таит, источает свой аромат, вплетается в строфы, наполняет их, светится ими, дышит, околдовывает. До озноба, до мурашек. Я снова и снова шепчу строфы, как заклинание в вечность, в облака.

В современных условиях Рубиай Балхи воспринимается как исторический образ образованной, мыслящей и духовно свободной женщины, чье творчество полностью соответствует задачам сохранения национального культурного наследия и воспитания молодежи в духе уважения к языку, литературе и истории. Обращение к ее поэзии способствует более глубокому пониманию истоков таджикской литературы и роли женщины в формировании духовных ценностей общества. Рубиай Балхи – не просто легендарное имя, а реальная поэтесса, чье слово прошло через века. Ее творчество стало одним из первых ярких проявлений таджикско-персидской поэзии и навсегда закрепило за ее именем статус символа поэтической искренности, духовной силы и человеческого достоинства. Как отмечается в послании лидера нации, воспитание образованной, сознательной, социально активной женщины является важнейшим условием развития государства и укрепления национальных ценностей. Имя Рубиай Балхи навсегда вписано в историю таджикской культуры как символ духовной свободы. Ее наследие подтверждает, что таджикская цивилизация с древнейших времен была источником гуманистических ценностей, высокой культуры и просвещения. Сегодня, следуя идеям, обозначенным в послании президента Республики Таджикистан, обращение к личности Рубиай Балхи – это не только акт памяти, но и важный шаг в укреплении духовных основ современного Таджикистана, где уважение к женщине, культуре и слову остается незыблемой ценностью национального развития. Уважаемые слушатели, это был наш рассказ о великолепной Рубиай Балхи. С вами была я, Метабарина Мунджон. Будьте счастливы!

Уважаемые радиослушатели, напоминаем, вы слушаете русскую службу радио «Овози Тоджик». Ну а сейчас, друзья, пришло время послушать нашу очередную музыкальную страничку. Мы собрали топ знаменитых песен из советского прошлого, которые до сих пор остаются популярными среди таджикистанцев и не только. Слушаем, поем и вспоминаем. Первая песня – это песня «Республика Иман». Знаменитая песня Ахмада Бобокулова на слова поэтов Бокира Химзаде и Мухиддина Фархата. «Республика Иман, моя республика» до сих пор звучит на многих торжественных мероприятиях Таджикистана и сегодня остается самой популярной патриотической песней.

Люди до сих пор помнят культовый фильм про Джуру Охотника. У многих, согласитесь, при звучании знаменитой песни возвращаются птицы из фильма «Джура Охотник». Из меня Архара наворачиваются слезы на глазах. Песню исполнил Владимир Руль, а перепели ее знаменитые таджикские исполнители, в том числе известный певец Далер Назаров.

Следующая наша песня – это песня «Я встретил девушку». С музыкальной комедией «Я встретил девушку» режиссера Рафаэля Перельштейна связана целая эпоха таджикского кинематографа. Песня написана Мирзо Турсунзаде специально для фильма и исполненная Рашидом Байбутовым стала популярна во всем СССР. После выхода фильма практически каждый советский мужчина напевал этот хит своей возлюбленной. Песня и в наши дни остается популярной. Почти каждый год эту песню перепевают таджикские певцы.

Наша очередная песня – это «Ситора Иман». Популярная песня Мукаддас Набиева «Ситора Иман – моя звезда». На стихи Мирзо Турсузаде является одной из песен, которые знают все поколения Таджикистана. Музыку на песню сочинил основоположник таджикской классической музыки Зиядулло Шахиди. Ее тоже перепевают многие артисты, не только местные. Песню перепела, например, знаменитая грузинская певица Этери Бериашвили на таджикском языке.

Уважаемые радиослушатели, напоминаем, вы слушаете музыкальную страничку на канале Овозитоджик. И сегодня мы вспоминаем знаменитые песни из советского прошлого, которые до сих пор остаются популярными среди таджикистанцев и не только. Очередная песня – это песня «Гульгои Душанбе». Знаменитая песня цветущей столицы Гульгои Душанбе на сегодняшний день остается хитом среди таджиков. Песню исполнила Махфират Хамракулова, заслуженная артистка Таджикистана, бывшая солистка ансамбля «Гулшан».

песня «Зулайхо», которую спел за знаменитый таджикский певец Джурабек Муродов. Остается популярной до сих пор. В клипе снялась знаменитая таджикская танцовщица Малика Каландарова. До сих пор даже дети, играя во дворах, поют эту песню.

Песня «Мухаббат», что в переводе с таджикского означает «любовь», на музыку известного таджикского композитора Зиёдулло Шахиди, впервые была исполнена известным советским певцом Батыром Закировым. Тореб Шахиди, сын композитора, как-то вспоминал: «В нашем доме звучали и мелодия Шашмакома в исполнении Барной Исаковой, Маруф Худжи Бахадурова, Шоисти Муладжановой, Тухфи Фазиловой, а Батыр Закиров здесь впервые исполнил песню отца «Мухаббат Умаду Улам Дигашу». Друзья, давайте послушаем песню «Мухаббат», а потом продолжим.

Шабахар. Эта песня звучала на каждой таджикской свадьбе. Звучит она и в наши дни. Песню «Шабахар» на стихи знаменитого таджикского поэта Луика Шерали исполняли разные певцы в разные годы. Впервые ее спел Бахудур Нигматов более 40 лет тому назад. Много раз ее перепевали и другие популярные исполнители.

Друзья, наша последняя песня – это «Чак-Чаки-Бурун». Певца Далера Назарова можно назвать гением современной таджикской музыки. Все его песни и музыка популярны не только среди таджиков, но и во всем мире. Его песня «Чак-Чаки-Бурун» в конце 80-х годов стала хитом и до сих пор им остается.

Уважаемые радиослушатели, это была наша очередная музыкальная страничка на канале Увози Тоджик. Мы собрали топ знаменитых песен из советского прошлого, которые до сих пор остаются популярными среди таджикистанцев и не только. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.